Читаю все слава Иисусу Христу. Надо сказать о том, что Бог есть любовь, да? Но в то же время Он сказал еще, даже вот через Писание проходит такая линия, что я тебе предложил жизнь и смерть, а ты выбери жизнь. То есть в чем жизнь? В Иисусе Христе была жизнь, и вот эту жизнь Он вдунул дыханием своим с человека. То есть человек стал душой живой. Та же самая, животные, они, вот написано, душа животного в крови. То есть, и дал такую заповедь после потопа, чтобы не проливали кровь. Вот потом эта заповедь пошла в закон, там, что вот, если ты хочешь там покушать, то есть животное должен привести к храму, должен привести пред Господа, чтобы, значит, чтобы не просто так вот пошел, зарезал там и ешь, пьешь. Вот, а потому что вот эта душа, которая в животном, она предназначена для очищения души человека, чтобы очищать его от, ну, очищать, короче. И так же самое Иисус Христос свою кровь пролил. Не то, чтобы там душа могла наследовать Царство Божие, то есть кровь, плоть и кровь, а это через то, что Он Духом Божьим дал дыхание в человека. И вот это оно становится душой живой. Вот это один момент. Второй момент, узнал вот недавно, ну как недавно, давно уже узнал, и оно, в общем-то, время от времени всплывает, такой момент. Вот люди там пользуются медом, пчелы приносят мед, и однако же вот их питают там зимой сахаром, а сахар производит воспаление, и та же самая пчела начинает болеть сахарным диабетом, и мед плохо получается, и передается вся эта болезнь на других людей, и пчелы умирают. То есть другой момент, когда вот человек начинает пользоваться неправильно тем, что Бог дает. Ну а так, в общем, слава Богу, он все, весьма хорошо сотворил.